честно выполнили свой долг. Вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило